сел с гражданин Асклейс. Ты главе с нашим союзом не стелес. Кем я суклис, ты кай сау лейвел покила. А ты кишири детилей. Aš lauksiu, kiek reikės, nors laikas